Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Министр иностранных дел Азербайджана провел в Украине ряд встреч. Средние и Зангезурские коридоры на долгие годы внесут огромный вклад в экономику региональных государств. Транскаспийский интернет-кабель Азербайджан и Казахстан формируют цифровую карту Евразии. Сейчас более подробно. Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной является одним из важных элементов. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой. Говоря об энергетическом сотрудничестве, прежде всего хотел бы отметить, что государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» уже много лет присутствует на украинском рынке. В настоящее время «Сокар» активно продолжает свою деятельность в Украине. И мы верим, что у компании большие планы на будущее, заявил Джейхун Байрамов. Добавил, что между Азербайджаном и Украиной проведен весьма активный диалог по новой динамике в сфере энергетики. Джейхун Байрамов подчеркнул, что сегодня Азербайджан поставляет газ в 16 стран мира, в том числе в 12 европейских государств, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В случае необходимости мы будем рады поставлять газ и дружественной Украине. В то же время между Азербайджаном и Украиной существует возможность сотрудничества по вопросам обеспечения энергетической безопасности на более широкой географии, отметил глава азербайджанской дипломатии.

В рамках официального визита в Украину министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко. Был проведен содержательный обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Стороны подтвердили важность соблюдения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в соответствии с основополагающими принципами международного права, а также подчеркнули важность мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Украину был принят президентом этой страны Владимиром Зеленским. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений, стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, политическом диалоге, энергетическом, транспортном, гуманитарном сотрудничестве, а также региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Подчеркивалась важность развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, основанных на дружбе и взаимном уважении. Отмечалось, что в будущем году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений. За прошедший период политический диалог высокого уровня и взаимные визиты внесли важный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, текущей ситуации в Украине, а также другим актуальным темам международной повестки. Было еще раз доведено до внимания, что Азербайджан последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Президент Зеленский выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за гуманитарную поддержку Украине. Было выражено намерение впредь развивать отношения между Азербайджаном и Украиной, а также расширять сотрудничество по различным направлениям. Глава внешнеполитического ведомства страны в рамках официального визита в Украину посетил посольство Азербайджана в Киеве. Министр Джейхун Байрам встретился с сотрудниками посольства.

Находящийся с визитом в Азербайджане представители турецких медиа ознакомились с деятельностью Агдамского промышленного парка в управлении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики. Они были проинформированы о реализуемых в промпарке проектах и возможностях, созданных для инвесторов. В Агдамском промышленном парке производятся строительные материалы, металлические конструкции, электрораспределительное оборудование, кровельные и фасадные покрытия, обои, рабочая обувь специального назначения, бетонные подстанции и другая продукция. За первые 6 месяцев 2026 года резидентами парка было реализовано продукции на сумму 976 миллионов манатов, из которых 42 миллиона манатов пришлось на долю экспорта. В рамках визита представители турецких СМИ ознакомились с производственным процессом на действующих в парке предприятиях. Турция и Азербайджан – это двери в Европу для центральноазиатских республик. В евразийском регионе нет народов столь близких и родственных, как жители Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии. История, культура, национальные и религиозные ценности, а также традиции этих народов практически идентичны, что свидетельствует о том, что отношения основаны не только на экономике, но и дружбе. Объединение этих стран в организацию тюркских государств также не случайно. По словам руководителя турецкой медиагруппы 365 дней политического обозревателя Якуба Аслана, связь Центральной Азии с Европой осуществляется через Азербайджан и Турцию. Средние Зангезурские коридоры создали огромные возможности для связи региона с Европой, формируя механизм влияния на глобальные процессы. Упомянутые коридоры имеют большое значение для укрепления транспортно-транзитной сети. Средний коридор и его продолжение – Зангезурский коридор. Сегодня очень важный для Европы. Средний коридор является единственным безопасным маршрутом для торговли между Европой и Азией, сказал он. Эксперт также подчеркнул, что эти инфраструктурные проекты не только снижают стоимость грузоперевозок между Азией и Европой, но и сокращают время в пути. Самое главное, Азербайджан создал новые реалии в регионе, освободив Карабах в ходе 44-дневной Отечественной войны. Безопасность является основой этой реальности. Азербайджан, одержав победу, обеспечил безопасность в обширном регионе, заложил фундамент для мира и экономического развития. Все это обеспечивает устойчивость коридоров и побуждает другие страны использовать их. Эти коридоры будут вносить большой вклад в экономику государств региона на долгие годы вперед, подытожил глава турецкой медиагруппы 365 дней. В Каспийском море завершается строительство объекта, который способен изменить цифровую карту Евразии. Азербайджан и Казахстан подходят к финишу прокладки первой в истории подводной волоконно-оптической линии связи через Каспий, создав новый маршрут передачи данных между Азией и Европой. Этот подводный кабель, который связывает напрямую казахстанский порт Актау и азербайджанское побережье, создав прямой канал передачи данных между Азией и Европой. Проект реализуется совместно телекоммуникационными компаниями двух стран на протяжении нескольких лет и сейчас находится на финальной стадии. Сегодня значительная часть интернет-трафика между Азией и Европой проходит через Россию либо по южным морским маршрутам вокруг Индии и Ближнего Востока. Новый кабель через Каспий предлагает более короткий и независимый путь. Кабель длиной более 340 километров соединит Актау и Сумгаит напрямую, а дальше данные смогут идти через Азербайджан, Грузию, Черное море и Болгарию прямо в Европу. Интерес к подобным проектам в последние годы заметно вырос. Государства и крупнейшие технологические компании стремятся диверсифицировать маршруты передачи данных, снижая зависимость от ограниченного числа транзитных коридоров и отдельных стран. В этих условиях транскаспийская волоконно-оптическая линия приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение, предлагая новый независимый цифровой маршрут между Азией.

большие морские инженерные работы и колоссальные инвестиции, все это выходит далеко за рамки обычного телекоммуникационного проекта. По сути, речь идет о формировании новой инфраструктуры, которая будет определять развитие региона на десятилетия вперед. Если в 20 веке стратегическое значение Каспийского региона во многом определили нефть и газ, то в 21 веке к ним добавляется еще один ключевой ресурс – данные. Именно вокруг цифровых потоков уже сегодня формируется новая архитектура Евразии, а Транскаспийская ВОЛС становится одной из ее важнейших составляющих.

Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей прекрасной страны. И сегодня расскажем об озере Аших-Байрамлы, новой туристической жемчужине Исмайлы. При упоминании Исмайлы обычно на ум приходят Лагич, Баскал и Ивановка. Однако в последние годы к этому списку добавилась еще одна локация. Речь идет об озере Аших-Байрамлы, расположенном на лоне природы в окружении гор и зелени. Каждый приезжающий сюда получает удовольствие от гармонии, тишины, чистоты воздуха и чарующих пейзажей. Водохранилище, носящее имя села Аших-Байрамлы, было сдано в эксплуатацию в 1952 году с целью орошения 1900 гектаров посевных площадей. Этот водоем, ранее имевший важное значение только для сельского хозяйства, в настоящее время превратился также в одно из красивейших мест отдыха Исмайлы. Пейзаж, создаваемый на воде первыми лучами рассвета, падающий на озеро вечерний солнечный свет и окружающая тишина, делают незабываемым каждое мгновение, проведенное здесь. Работы по реконструкции, проведенные в 2021 году, вдохнули новую жизнь в озеро Аших-Байрамлы. Был увеличен объем водохранилища, благоустроена территория, обновлена входная часть. Водохранилище имеет стратегическое значение не только с точки зрения туризма, но и для сельского хозяйства. Собранный здесь запас воды улучшает водоснабжение близлежащих сел, а также создает возможность для непрерывного орошения около 1000 гектаров посевных площадей. Водохранилище Аших-Байрамлы одновременно является одним из основных источников питания водохранилища Екехана в Гюльчайском районе. Это чарующее место, расположенное на обочине автомобильной дороги гора Мярьям-Шики, ежегодно становится одним из адресов, куда направляются тысячи местных и иностранных туристов. Приезжающие сюда совершают прогулки по озеру на небольших лодках, наслаждаются тишиной природы, созерцают величественные пейзажи в окружении гор и увековечивают памятные мгновения фотографии. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Мен не шах, мен не султан, не яраших, не зінет, не ефсане, не мелей, не сарай, не селтенет, не гадим әсірләрі яда салы бағлаям, не өмрүні гәзеле, мәрсиеге бағлаям, не дөврін хакимине шейр язып пул алам, не cәллатлар önünde hayat üçün алчалам, не пейман, не саги, не шарап шаириям. Азатлығым жарчысы, инглап шаириям.

Аринусуню тва конец евмин чорус хамаруме, адрбечени энергетик патмунчамеч аменамец на хагацарец мека. Азарич рах гюнешли и паймана грумир, куазар ксанчорс тва конен катарвац по похтюнара, и равакан хим кстерзатин, азад гази пашар на рихета хузманган от маев заргасман хамар. Ардадруча мекнар хамаруме айд ворошман на рачин горснакан артюнка. Айсна хагица разом варакан на шанакотюне адрбечени энергетик амутангутян амрападман, гази артанман угенерин длайн маев еркри ворпес Европа. По югу сали энергомата карари дырям рапандман арумов. Мездепи апагат анох дзайна. Мичезгайн радио Цунхинг.

основных событий прошедшей недели. В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севдай Смаилгазы. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Глава государства принял участие в открытии подстанции Ени-Сангачал. Год Вашингтонскому соглашению. Мир, автором которого стал президент Ильхам Алиев. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Украину. Сейчас более подробно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Ени-Сангачал, открытого акционерного общества «Азерэнерджи». Проект позволит не только сократить выбросы углерода и перевести один из ключевых объектов нефтегазовой отрасли на энергоснабжение из возобновляемых источников, но и ежегодно высвобождать значительные объемы природного газа, которые могут быть направлены на экспорт. Благодаря этому появится возможность остановить работы, действующие на терминале электростанции, работающие на газе. В будущем солнечная электроэнергия, производимая в Джабраильском районе, будет поставляться на Сангачальский терминал посредством энергосистемы страны. 8 августа 2026 года исполняется год со дня парафирования Азербайджаном и Арменией мирного соглашения в Вашингтоне, документа, ставшего первым в своем роде реальным шагом к долгожданному примирению. Он был парафирован в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это было очевидно тогда и остается очевидным сегодня. Год спустя, без политической воли президента Азербайджана, без его последовательной годами выстраиваемой политики, нацеленной на одну простую вещь – мир и процветание. Этот результат был бы попросту невозможен. И самое главное – это успех не только для Азербайджана. В мире на Южном Кавказе всегда были заинтересованы куда больше акторов от Востока до Запада. И этот мир для них создал президент Ильхам Алиев. Основой документа, парафированного в Вашингтоне, это те самые 5 базовых принципов нормализации межгосударственных отношений, которые Азербайджан сформулировал и представил Еревану задолго до появления американского трека. Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, отсутствие территориальных претензий, отказ от угроз, силой делимитации и демаркации границы, разблокирование транспортных коммуникаций региона. Показательно, что каждый из этих пунктов в итоге лег в основу 17 статей парафированного соглашения. Иными словами, рамку предложил Баку. А внешние партнеры, включая Вашингтон, лишь помогли перевести ее в плоскость практической реализации. Особую роль на этом этапе переговоров сыграли Соединенные Штаты. Администрация Дональда Трампа предоставила площадку для финализации договоренностей и содействовала достижению политического компромисса. Проведение церемонии именно в Белом доме обозначило, что Вашингтон действительно заинтересован в долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. История показала, действительно нужно быть визионером и сильным лидером, чтобы окончательно положить конец аргументам о якобы неурегулированности в кавычках конфликта. Победа 2020 года вернула Азербайджану суверенитет над собственной землей. Вашингтонское парафирование 2025 года закрепило эту реальность в международно-правовом поле и забрало у оппонента Баку последний аргумент, за который они еще цеплялись. Год спустя, можно сказать со всей определенностью, новый статус КВО на Южном Кавказе, при котором регион перестает быть заложником нерешенного конфликта и становится пространством связанности, имеет конкретного автора. Это результат политики одного лидера, который на протяжении 2 десятилетий шел к этому результату, не отступая от своего курса. И то, что этот курс сегодня разделяют и Вашингтон, и даже сам Ереван – лучшее доказательство того, что мир на Южном Кавказе – это не случайность. Это наследие, подаренное президентом Ильхаму.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрама принял новоназначенного чрезвычайного полномочного посла Эстонской Республики Тиину Нирк. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в политической, экономической, торговой, транспортной сферах, а также в области цифровизации, образования и в других областях. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис совершил первый официальный визит в Азербайджан. В рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Иньяцио Кассисом один на один. Стороны обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ. На встрече, продолжавшейся в расширенном составе, министры обсудили азербайджано-швейцарскую двустороннюю повестку, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе встречи также состоялся обмен мнением по ситуации вокруг Украины.

тем на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной и международной безопасности. Отношения между Азербайджаном и Швейцарией, развиваясь на протяжении многих лет на основе принципа взаимного уважения, доверия и политического диалога, превратились в модель многогранного сотрудничества. Швейцария является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Это характеризуется как один из важных политических шагов, заложивших основу взаимных дипломатических связей. Приближение 35-летия установления дипломатических отношений имеет важное значение с точки зрения взгляда на пройденные связи, на путь, оценки достигнутых результатов и определение направления будущего сотрудничества. В частности, визит через Федерального совета Швейцарской конфедерации и руководителя Федерального департамента иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса в Азербайджан, показывает, что связи приняли динамичный характер.

0: Украины Кириллом Будановым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко, а также был принят президентом Украины Володимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего стратегического партнерства, политического диалога, сотрудничества в энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также региональная и международная безопасность. Кроме того, в рамках своего официального визита министр иностранных дел Азербайджана посетил город Ирпень и посольство нашей страны в Киеве. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военным атташе при посольствах Азербайджана в зарубежных странах. Министру обороны была представлена подробная информация о военном сотрудничестве Азербайджана с другими государствами в нынешнем году, деятельности аппаратов военных атташе, а также учрежденных аппаратов атташе в зарубежных странах. Генерал-полковник Закир Гасанов положительно оценил работу, проводимую аппаратами военных атташе для защиты национальных интересов Азербайджана в иностранных государствах и развития военного сотрудничества.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Государственный комитет по работе с диаспорой успешно продолжает реализацию проекта летних лагерей диаспорской молодежи. Уникальная инициатива международного значения, сформировавшей новую модель сотрудничества в истории глобальной диаспоры. Церемония открытия 7-го летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного комитетом совместно с фондом Гейдар Алиева, состоялась в Зангелане, одном из живописных уголков Восточного Занизура. Отметим, что 7-й летний лагерь диаспорской молодежи, проходящий в Восточном Зангезуре под девизом «Возрождающиеся города» в рамках года градостроительства и архитектуры, собрал 123 молодых представителей диаспоры и дружественно относящихся к нашей стране иностранных граждан из 64 стран. До настоящего времени лагеря проходили в Шикише, Махы, Шуши, Нахчеване, Лачине и Ханкенде. Всего в проекте приняли участие свыше 700 членов диаспоры и представителей различных народов, дружественно относящихся к нашей стране из 84 стран. Состоявшееся на днях открытие подстанции Енисан-Гачал с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева знаменует собой очередной этап трансформации энергетического сектора Азербайджана, где развитие возобновляемых источников энергии все теснее интегрируется с традиционной нефтегазовой инфраструктурой. Проект позволит не только сократить выбросы углерода и перевести один из ключевых объектов нефтегазовой отрасли на энергоснабжение из возобновляемых источников, но и ежегодно высвобождать значительные объемы природного газа, которые могут быть направлены на экспорт. На фоне сохраняющегося спроса на азербайджанский газ в Европе подобные проекты приобретают не только экологическое, но и стратегическое экономическое значение. Данный крупномасштабный проект предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана, строящейся в Джабраильском районе, солнечной электростанции Шафяк мощностью 240 мегаватт и обеспечение Сангачальского терминала электроэнергии посредством единой энергосистемы страны. Ежегодная потребность Сангачальского терминала в электроэнергии объемом около 500 миллионов киловатт-часов будет полностью обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии. Это позволит ежегодно сэкономить 120-150 миллионов кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 260-330 тысяч тонн. Проект также отражает новую роль освобожденных территорий в энергетической политике страны. Джабраильский район постепенно превращается не только в площадку для размещения объектов возобновляемой энергетики, но и в источник электроэнергии для стратегической нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Проект Енисан-Гачал демонстрирует, что развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане выходит далеко за рамки строительства отдельных солнечных и ветровых электростанций. Страна постепенно формирует новую энергетическую модель, которой ВИЭ становится частью инфраструктуры нефтегазового комплекса, повышая его эффективность и экологичность. На фоне расширения экспортной географии азербайджанского газа и реализации масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики, подобные решения становятся важным элементом долгосрочной стратегии страны по укреплению своей роли как надежного поставщика как традиционной, так и зеленой энергии на региональном и европейском рынках. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, до следующих встреч в эфире.